0: part, Meet and Med gives you a ticket in this city. And notice, you only get tickets when you're low on money in the first place. Keep your radio on IF99.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Horn. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the Horn. Да, Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn! The original pioneer.

0: Lagos. Here, 5-year-olds have cell phones and you complain you got it tough? Play dates? What the hell are play dates?
1: Общайтесь! Живите каждым мгновением! With Wizz Wireless! Сфотографируйте себя в полном восторге! И тут же пошлите эти снимки друзьям! Развлекайтесь с разнообразными звонками! Запечатлейте Boss Changing at the Gym! Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время! Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless! Wizz Wireless, do the social wipe.
0: We've got funk and the African groove for you on IF99. Who says funk is dead? Let me be real clear on this. Crying on TV is not cool. Having plastic surgery, not cool at all. Posting about how rich you are, oh, of course, not cool. Invading foreign countries to steal their oil and calling it democracy, now, that is real cool. And we've been doing that for many generations.

0: Sven Mikuti on International Funk with music that paints a picture. Sometimes that picture is painted in blood. Sometimes that picture is from a camera phone of an amazing girl's behind. Oh no! Not this damn commercials again.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте boss changing at the gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
2: What do you call a band with 16 guys playing at once for 9 hours straight? Afrobeat on IF 99.
0: Some great funk from IF 99. From the meter.

0: that movie Poppin says, it takes more than a dance of a montage to fight the establishment. Let's keep the Afrobeat funk going.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. Мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: It's music from the days of high fidelity, before things got lo-fi with MP3s.
5: It's IF99, suckers.
0: IF99 is playing the funk, creative sauce.